ꯀꯩ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯋꯥꯡꯃ ꯀꯣꯡꯕ ꯔꯣꯗꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯇꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯀꯤꯠꯀꯤ

ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯦꯟꯁꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ꯫